0: Kiss FM 97.7. Ya regresamos. Estás escuchando Play Kiss.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,